з мазку, а хто елонь тлен син, өзел ма ойнуттан син, өзел ма ойнуттан син, ех магатки юба, тайз музыка туба, өзел ма ойнуттан син.